ukrala majo sjerce davno. Ti pohitila sny i pokoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: смогу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саня твое усне.

из твоей губы опять. Я снова тебя завалил, меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. I kad mi fališ ovih dana, ne znam gde je prava strana i ne znam da li je dan i da li je noć.
1: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

0: разбила мое сердце,
1: Дарья.
0: Не могу тебя забыть,
1: Дарья, Дарья.
0: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.